0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Евросоюз расширил санкционный список, включив в него компанию ВК и юридическое лицо мессенджера Макс. Об этом пишут ведомости. Всего под новые ограничения попали 5 компаний и 11 человек. ВК при этом заявили, что санкции не повлияют на работу сервиса. Все приложения будут работать в обычном режиме. В России хотят усилить контроль за ввозом одежды, обуви и текстиля. Эксперимент планируют провести до конца года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект документа Госкомиссии. Стоимость товара, указанную при ввозе, будут сравнивать с налоговой отчетностью, данными маркировки и ценой при продаже. Это поможет выявлять случаи, когда импортеры занижают стоимость продукции, чтобы платить меньше пошлин и налогов. В Минпромторге отмечают, что число таких нарушений растет. За первые 6 месяцев этого года диспансеризацию прошли больше 52 миллионов россиян. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, регулярные обследования помогают

выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, диабету, онкологии, а также нейродегенеративным нарушениям. Сейчас диспансеризацию активно проводят во всех регионах страны. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис Работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признались, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске, а также стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Девочка,
4: вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
5: Хороший фильм. Мне понравился.
6: Мне тоже очень понравился.
7: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино. 6+.
8: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Северный ветер 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем 22-24.
3: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МИД ФРГ назвали сроки достижения договоренности о новом пакете антироссийских санкций. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что рассчитывает достичь договоренности в ЕС о 21-м пакете санкций против России на этой неделе. Об этом он сказал по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, передает ТАСС. Между тем, глава европейской дипслужбы Кая Калас заявила, что в работе по новым ограничениям ЕС в отношении России еще остаются нерешенные вопросы. Ну а по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС работают над 21-м пакетом санкций. Она заявила, что Еврокомиссия предлагает до января будущего года оставить в силе нынешний потолок цен на нефть России и добавить десятки торговых судов в санкционные списки.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали использовать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что жертве на техническое устройство в мессенджер направляется скриншот или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства. В МВД добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян зачислить свои средства на дропперские карты с помощью банкоматов. После этого деньги распыляются по счетам мошенников или обналичиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы.
0: Про регионы.
2: Жители Приморского края предупредили о непогоде в связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вошел большой тайфун Бави. Ночью и днем в среду во Владивостоке и на значительной территории Приморья прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются сильные дожди, может выпасть от 30 до 80% месячной нормы. Власти объявили штормовое предупреждение, об этом сообщает телеграм-канал «Владивосток Новости сейчас». На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Не исключены подтопления хозяйственных объектов, дорог и низменных участков.
0: Про автомобили.
2: Объемы поставок автомобилей из Китая на внешние рынки достигли рекордного показателя, впервые превысив 1 000 000 экземпляров за месяц. По данным СМИ КНР, впервые более половины экспорта пришлось на автомобили на новых источниках энергии, то есть подзаряжаемые гибриды и электрокары. Рост экспорта китайских автомобилей составил 11,6% в месячном выражении и сразу 75% в годовом. Автоэксперт Игорь Маржаретта в беседе с Авторадио рассказал, за счет чего Китаю удалось нарастить экспорт своего автопрома.
3: В Китае сейчас действительно есть избыточные мощности в стране. Внутренний рынок просел после отмены льгот на покупку электромобилей и гибридов. Как раз китайцы давно и плодотворно работали на внешних рынках, изучали их. В результате у них довольно хорошие показатели по продажам Европы. По итогам прошлого года они занимали порядка 10% европейского рынка. У них последовательно политика была на то, чтобы сначала катать модели на своем рынке, а потом выходить на рынки внешние. Ну, у нас и так рынок, в общем, достаточно хорошо живет за счет китайцев. Из других стран к нам поставки только по параллельному импорту, да и то через Китай, как правило. Говорить, что больше или меньше к нам привезут. Да нет, не привезут, у нас сейчас иная политика. Производство китайских автомобилей в России под российскими марками.
2: Эксперт также подчеркнул, что мелкие китайские автокомпании марки присоединились к более крупным, за счет чего и стимулировали экспорт машин. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Если в любовь, то с головой, а если с авторадио, то целиком и полностью. Поэтому считаю своим долгом напомнить вам о том, что нас можно не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать. Друзья, свежие новости, закулисье наших событий, мемы, флешмобы — все это в наших официальных социальных сетях и каналах. Так что добро пожаловать туда и добро пожаловать в новый музыкальный час, который я, Владимир Бодров, с удовольствием проведу с вами. Оставайтесь.
1: Осталось никаких сомнений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Костюм, носки, бритва.
9: И еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
9: Мы превышаем допустимый вес.
10: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
14: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
15: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
16: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. На Варшавском шоссе из прицепа грузовика выпали трубы. Инцидент произошел у дома 45, когда машина двигалась в сторону центра, передает агентство «Москва». На месте работают городские службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в сторону центра затруднено примерно на 1 километр 600 метров. Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Об этом порталу news.ru рассказал член Комитета Думы Алексей Гавырин. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, на ремонт оборудования или обучение сотрудников. На это время разбирательство приостановят. Если все условия будут выполнены, то дело закроют, а если нет, то производство возобновится. Сборная Аргентины имеет небольшое преимущество перед Англией в полуфинале чемпионата мира. Такое мнение в беседе с телеканалом 360 высказал футбольный аналитик Анатолий Горсков. По его словам, команды примерно равны, поэтому зрителей ждет плотная борьба и активный прессинг. Судьбу встречи может решить один эпизод. Эксперт также допускает победу Аргентины со счетом 1-0 или серию пенальти, где ее шансы будут выше. Второй финалист чемпионата определится в матче Франция-Испания, который состоится 14 июля в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Берег включает «хочу».
1: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков,
1: но полезных.
0: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А утром потом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кривенковская, дом 28, строение 4.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
12: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
13: Категория 6+.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Северный ветер 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем 22-24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Обстановка на водных объектах Свердловской области остается неблагоприятной. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: 18 муниципалитетов Свердловской области находятся в зоне подтопления. Сохраняется ограничение транспортного сообщения с 27 населенными пунктами. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По его данным, в регионе сохраняется неблагоприятная гидрологическая обстановка. Интенсивность осадков постепенно снижается, но подтопление отдельных населенных пунктов продолжается, передает РИА Новости. Паслер отметил, что на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень на 196 и 210 километрах. Движение транспорта перекрыто, там организованы объездные маршруты.
0: Про автомобили.
2: Интерес россиян к электромобилю может оказаться кратковременным, а вот гибриды способны сохранить спрос и после нынешнего ажиотажа. По данным аналитиков, за первые 6 месяцев этого года доля электрокаров составила меньше 1%. В июне было продано 748 таких машин, это на 22% меньше, чем год назад. У гибридов динамика заметно выше, в среднем россияне покупают от 6 до 8 тысяч таких автомобилей в месяц. Только в июне продажи подключаемых моделей выросли почти втрое, до 6100 машин. О том, как устроены гибридные автомобили, в чем их преимущество, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: Я вам скажу, когда я еще был школьником, мы с моим отцом даже строили некое подобие гибридного автомобиля, точно для себя понимая, что за ними во многом будущее. Дело в том, что гибридный автомобиль, но он сам себе электростанция, то есть он, сжигая бензин в оптимальном экологическом режиме, производит электричество для поддержания заряда этой самой аккумуляторной батареи. А вот силовая установка у него электрическая. И в этой связи он лишен, этот гибридный автомобиль, целого ряда, ну так скажем, динамических недостатков, которые есть у обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Ему не нужна трансмиссия, ему не нужна коробка передач, ему не нужно сцепление. Его задача не создавать усилия, а его задача вращать генератор, который будет заполнять демпферную батарею электроэнергии.
2: При этом дальнейший рост рынка гибридов пока сдерживает высокая стоимость машин, ограниченный выбор и утилизационный сбор. Дополнительной проблемой остается обслуживание автомобилей, которые везли в страну неофициально.
0: Про дороги.
2: Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани сократилась более чем в 10 раз и составляет сейчас 95 машин. Об этом говорится в оперативном телеграм-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Ранее сегодня очередь доходила до 1900 машин. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Напомню, проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилем, микроавтобусом и автобусом.
0: Про нас.
2: Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По итогам января-июня трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6-10%, сообщает Коммерсант. Больше всего просели пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженым. Падение трафика эксперты связывают со стремлением потребителей сокращать необязательные расходы. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Дальше действительно больше, дорогие друзья. И в первую очередь это, конечно же, касается нашей фирменной игры, потому что с каждым днем мы все больше денег раздаем и все больше ваших желаний исполняем. Сейчас держим курс на третий суперфинал, в котором вновь исполним мечту одного из наших слушателей. Поэтому, если у вас есть заветное желание, обязательно поделитесь им на сайте Авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном наш прекрасный гимн. И все, что останется, ждать звонка и внимательно слушать эфир первого автомобильного радио. В нем по-прежнему Владимир Бодров. Всех приветствую.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Российские банки раскритиковали проект Министерства цифрового развития о массовых звонках. Как пишет «Комсомольская правда», по новым правилам операторов хотят обязать предупреждать абонентов о таких вызовах по СМС. В финансовом секторе опасаются, что жалобы клиентов могут привести к блокировке звонков без проверки, а восстановление связи может затянуться на неопределенный срок. Кроме того, дополнительные уведомления увеличат расходы банков, что может повлиять на стоимость их услуг. Российским отцам предлагают предоставлять оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Такую инициативу направил в Минтруд вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, передает РИА Новости. Использовать отпуск можно будет в течение первых 3 месяцев. Например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позднее, когда семье особенно нужна помощь. По мнению автора инициативы, такая мера поддержит родителей в первые сложные месяцы после появления ребенка. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам. Об этом сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считают рискованным и стараются не допускать. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.
8: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Северный ветер 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем 22-24.
4: Авторадио. Движение только вперед.
5: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Калуге 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов.
2: Подробности последуют.
0: Про главное.
3: Совет потребителей компании предложил вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек взимать до 10% от стоимости билета. Предполагается, что размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть плата. В Совете считают, что это поможет сократить число людей, которые покупают билеты про запас, а затем сдают их в последний момент. Каждый год около 15 миллионов билетов возвращают за 5 дней до отправления или позже, из них 9 миллионов менее чем за сутки до отправления поезда.
0: Про политиков.
3: СМИ узнали, что Иран готовит покушение на Дональда Трампа. Как пишет The Wall Street Journal, такую информацию Вашингтону предоставил Израиль. В Тель-Авиве ссылаются на свою разведку. Как отмечает газета, Иран ранее неоднократно заявлял о намерении отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате американской операции в 2020 году. Официального подтверждения этих сведений со стороны Ирана не приводится.
0: Про Белоруссию.
3: Россиянам станет проще получить вид на жительство в Белоруссии. Проект соглашения одобрил Александр Лукашенко. Согласно документу, россияне и белорусы смогут оформить разрешение на временное или постоянное проживание на основании своего гражданства. Срок рассмотрения заявления на постоянное проживание сократят с 3 до 2 месяцев. Перед подписанием соглашения его должны обсудить российская и белорусская стороны, провести переговоры с Москвой. Лукашенко поручил Министерству иностранных дел Белоруссии.
0: Про благоустройство.
3: Ремонт улицы Воронина в Калуге начнут в августе. Перед реконструкцией дорожного полотна Калуга-Облводоканал должен завершить перекладку сетей. Сейчас подрядчик ожидает поступления необходимой пластиковой трубы, после чего работы планируют начать в течение недели, а завершить перекладку сетей рассчитывают за 30-40 дней. Таким образом, дорожные работы могут начаться не ранее середины или конца августа. В ходе ремонта обновят не только асфальтовое покрытие, но и тротуарную плитку, также на участке обустроят парковочные карманы. Завершить реконструкцию планируют за 2-2,5 месяца.
0: Про свадьбу.
3: Новое место для регистрации брака предложили калужанам. Впервые в истории города будущим молодоженам предложили зарегистрировать семейный союз в день рождения города 29 августа на смотровой площадке у монумента 600-летию Калуги. Свадебная арка будет расположена непосредственно у шарика на одной из самых живописных площадок города. Для участия в торжественной регистрации необходимо подать заявление до 28 июля. Официальный курс доллара 75 рублей 93 копейки, курс евро 86 рублей 59 копеек.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Авторадио. Номер 1.

Если в колонках Авторадио, то даже понедельник может стать самым лучшим днем, поэтому от всей души желаю вам, друзья, не выпадать из экосистемы первого автомобильного. Мы с вами и в приемнике, и в мобильном приложении, и в умной колонке, и в плеере на сайте авторадио.ру. В общем, способов прослушивания более чем предостаточно, и каждого, кто уже выбрал свой, я, Владимир Бодров, от всей души музыкально приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Некоторые населенные пункты Крыма до сих пор остаются без электричества после массового отключения 6 июля. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Для жителей организуют поставки автономных генераторов. График уже подготовлен. Тогда из-за внешнего воздействия свет пропал во всех городах и районах полуострова, а также в Севастополе. Большую часть объектов позднее подключили по резервной схеме. На случай перебоев операторы связи также включили аварийные. Роуминг. Правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Документ предусматривает создание современных лекарств и внедрение новых методов лечения. Также планируется обновлять медицинскую инфраструктуру, расширять высокотехнологичную помощь и усиливать борьбу с социально значимыми заболеваниями. Отдельное внимание уделят развитию медицины здорового долголетия. Зарплаты складского персонала в России за год выросли на 45% и в среднем достигли почти 103 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследования рынка труда. Работодатели продолжают повышать оплату на фоне нехватки сотрудников. Кроме того, заметно выросли предложения для работников общепита, промышленности, торговли и клининга. Особенно высокий спрос сохраняется на кладовщиков, грузчиков, а также специалистов по ремонту техники. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Авторадио и Red Finch безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
8: Спонсор ОАБ «InBev Efes».
9: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
14: Вот можно было весь день играть.
15: Мир игр стал ее реальностью.
16: Я в игре?
17: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
18: Вот поиграешь.
15: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино.
19: 6+.
20: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Северный ветер 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем 22-24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Совет потребителей компании предложил вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек взимать до 10% от стоимости билета. Предполагается, что размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть плата. В Совете считают, что это поможет сократить число людей, которые покупают билеты про запас, а затем сдают их в последний момент. Каждый год около 15 миллионов билетов возвращают за 5 дней до отправления или позже, из них 9 миллионов менее чем за сутки до отправления поезда.
1: Про производство.
4: Руководство автогиганта Volkswagen обсуждает возможность прекращения производства сразу на 4 заводах в ФРГ. В 31 году планируется остановить производство на предприятиях в Цвикау и Эмдене, в 32-м в Ганновере, в 34-м в Неккарзульме. Сейчас на этих заводах работает примерно 40 тысяч человек. Дополнительно до 30-го года Volkswagen хотят сократить около 50 тысяч рабочих мест. Тем самым руководство автоконцерна ужесточает собственную программу экономии.
1: Про вузы.
4: Национальный исследовательский университет ИТМО, Высшая школа экономики и Российская экономическая школа возглавили рейтинг лучших российских вузов в этом году. Около 9 тысяч студентов и выпускников из 47 вузов оценили свои университеты по качеству образования, карьерным возможностям и готовности к выходу на рынок труда. В рейтинг также попали МГТУ имени Баумана, МИСИС и МГУ имени Ломоносова.
1: Про сотрудничество.
4: Белорусы помогут обновить калужские села. Компания «Белстройцентр» примет участие в проектах по обновлению социальных и инфраструктурных объектов в муниципалитетах нашего региона. Как сообщили в Минсельхозе, «Белстройцентр» – давний и надежный партнер Калужской области. Компания построила более 100 тысяч квадратных метров жилья и более 20 социальных объектов. Также обсуждался вопрос реконструкции капремонта объектов калужского филиала Тимирязевской академии и аграрных профессиональных образовательных организаций.
1: Про свадьбу.
4: Новое место для регистрации брака предложили калужанам. Впервые в истории города будущим молодоженам предложили зарегистрировать семейный союз в день рождения города 29 августа на смотровой площадке у монумента 600-летию Калуги. Свадебная арка будет расположена непосредственно у шарика на одной из самых живописных площадок города. Для участия в торжественной регистрации необходимо подать заявление до 28 июля. Официальный курс доллара 75 рублей 93 копейки, курс евро 86 рублей 59 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

Какого бы цвета ни был ваш мир, в компании с Авторадио он явно станет ярче и краше. Так что лично я, Владимир Бодров, призываю вас нас не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать. Почти у каждого из нас сегодня есть такое чудо техники, как смартфон, поэтому можете смело заходить в наши социальные сети и наслаждаться самым разным контентом, от новостей до эксклюзивного закулисья. Здесь же, на волнах Первого Автомобильного, мы с вами продолжим наслаждаться исключительно любимой музыкой. Делайте громче и продолжайте движение только вперед. Мы едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Платье, юбка, туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
13: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
17: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Крыму создают новую систему снабжения нефтепродуктами, до которой украинской стороне будет сложно добраться, об этом заявил Владимир Путин. Ранее президент поручил ускорить решение по обеспечению полуострова топлива. На совещании по ситуации на рынке вице-премьер Александр Новак также сообщил, что власти готовы обсудить с Крымом и Севастополем меры поддержки, в том числе субсидии на бензин. Аферисты размещают в мессенджерах объявления с предложениями решить миграционные проблемы. Преступники выдают себя за юристов и сотрудников МВД. Об этом пишет «Комсомольская правда». Мошенники обещают быстро снять запрет на въезд в Россию и урегулировать правовой статус клиента. В министерстве напомнили, что такие решения принимают только госорганы. Среди главных признаков обмана – обещание 100% результата, оформление за один день и заявление о прямой связи с МВД. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. Это на 22% больше, чем годом ранее. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявок направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Прием на бюджетные места продлится до 15 августа, а на творческие специальности – до 10. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
9: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.ru.
10: Берег включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков,
13: но полезных.
10: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
14: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
15: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в Гиперленте. Только до конца июля.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
18: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1
12: 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
19: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
20: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
21: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Северный ветер 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем 22-24.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+. Девочка,
5: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
6: Хороший фильм. Мне понравился. Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Аэропорт Сочи возобновил работу. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Авиагавань Сочи снова принимает и выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее в Сочи на федеральной территории «Сириус» объявлялась беспилотная опасность.
3: Про водителей.
2: Депутаты предложили освободить водителей от оплаты эвакуации за неправильную парковку. Затраты хотят переложить на региональные бюджеты. По мнению авторов проекта, нынешний порядок не обеспечивает соразмерность наказания совершенному нарушению. Сейчас штраф за нарушение правил остановки и стоянки от 500 до 3000 рублей. В ряде случаев транспортное средство подлежит принудительному перемещению на штрафстоянку. Перевозка оплачивается отдельно и редко стоит меньше 5000. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян ХЦР в беседе с Авторадио рассказал, что взимание платы за эвакуацию после неправильной парковки периодически бывает несправедливым.
4: Зачастую машина, которая находится, скажем так, с пограничным нарушением, бывает эвакуирована, потому что этой службе нужно окупать себя, поэтому чем больше эвакуаций, тем лучше. Речь идет о том, чтобы дать время людям исправить ситуацию, заплатить штраф, как-то быть наказанными. Но иногда люди оказываются в такой ситуации, когда машине жизненно необходимо, потому что я видел, когда эвакуировали машину буквально от больницы. Там 4 парковочных места для посетителей этой больницы там, или поликлиники, а человеку надо срочно. Срочно в больницу. И что он сделал? Он бросил фактически машину, потому что это безвыходная ситуация. На кону здоровье там, его пассажира или жизнь, может быть, даже. В конце концов, есть опыт некоторых стран, когда ставят блокировки на колеса, и пока человек не оплатит штраф, машину не выпускают.
2: Отмечу, по словам эксперта, такой подход можно рассматривать как своеобразное вымогательство.
3: Про инициативы.
2: Депутаты Государственной Думы хотят предоставить российским отцам оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Как пишет РИА Новости, использовать отпуск можно будет в течение первых 3 месяцев. Например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позже, когда семье особенно нужна помощь.
3: Про топливо.
2: В Москве средняя цена литра дизеля превысила 80 рублей. Таковы данные Московской топливной ассоциации за период с 6 по 13 июля. За это время стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек до 80 рублей 23 копеек. Цена бензина АИ-92 за прошлую неделю выросла на 29 копеек. Он обойдется в 65 рублей 90 копеек за литр. АИ-95 подорожал на 30 копеек. Его цена 72 рубля 79 копеек за литр.
3: Про исследование.
2: Каждый 4-й россиянин считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос. При этом с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не столько с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночеством. Курс доллара на завтра 76 рублей 62 копейки. Официальный курс европейской валюты 87 рублей 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Все ближе, ближе и ближе. Добрый вечер!
5: Ну, здравствуй, страна!
1: Привет!
5: Ты об отпуске?
1: Естественно!
6: Подожди, не рановато?
1: Ну что, осталось-то меньше 2 недель. Я уже в предвкушении, честно говоря.
5: О работе надо думать, Михаил. О работе, а не о довольствии.
1: А знаешь, одно другому не мешает. Можно вот предвкушать лучшее радиошоу страны, предвкушая при этом финал чемпионата мира по футболу и предвкушая наш отпуск.
6: Ну да, финальчик – это
1: вот,
6: да.
1: Вот, я же говорю, каждому свое. Кстати, о футболе. Сегодня в эфире у нас будет, внимание, Эрлинг Холланд! Ну чего, где аплодисменты, крики,
5: вот,
1: ура?
5: Вот ты самый аплодировал.
1: Ну ладно, хорошо. Копия, точная копия того самого бомбардира норвежской сборной, российская модель Анастасия Костромитина, ставшая интернет-сенсацией благодаря этому потрясающему сходству.
5: Парадоксальный случай. фотографии, конечно, вообще. Да. Разберемся с ним сегодня. Ну а далее про оригинал. В финальном части нашего шоу певица, подобных которой нет. И я уверена, никогда не будет великолепная, неподражаемая Ева Польна с живым концертом.
6: Да, аплодисменты, а также деньги, прекрасное настроение и другие невинные радиоудовольствия, которые вам дарит наше шоу «Мурзилки Лайв».
1: Так что пристегните ремни, здесь Брагин, Кардева, Захар. Мы начинаем!
0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: пробежали по новостям. И начнем с популярной рубрики, которая условно называется «Дожили».
1: Так.
0: Россияне массово заинтересовались домашним производством бензина.
2: А так можно, да?
0: Нет. Люди идут в интернет и ищут, как приготовить самому на дому бензин. Самое главное, что находят даже какую-то информацию, рекомендуют. Захар, кстати, заметил пока, как приготовить самому дому бензин.
2: Вопрос, что на нем будет есть?
0: Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики поисковых запросов. Запрос, как сделать бензин, набрал 17 тысяч обращений. Сейчас поступит еще одно от Захара.
1: Да.
0: Что в три раза повышает показатель мая и является максимумом за последние время.
1: Даже пошаговые инструкции.
2: То есть берете нефть, самогонный аппарат, да?
1: Причем на спортивном, как ни парадоксально, сайте.
0: Наибольшую активность проявили автовладельцы крупных городов, пятерку регионов лидеров, где больше всего живет желающих произвести бензин собственными руками, вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Севастополь и Симферополь. А также пользователи интересовались, как делать домашний бензин и можно ли повысить октановое число с 92 до 95.
1: Угу. Сотого долей.
0: Аналитики отмечают, что технически изготовить бензин в кустарных условиях без специального оборудования невозможно. Ну и, конечно же, нормальные люди предупреждают, что попытки самостоятельного производства топлива опасны и могут вывести двигатель из строя. Опять же.
2: Берите мой, у меня 80-градусный на пшенице.
0: Все как для себя.
2: Пальчики,
0: да?
2: Оближешь. Ваш автомобиль скажет вам спасибо. Знаете, какое средство является одним из лучших для снятия стресса? Допустим, вы простояли 4 часа за бензин, да, нужно снять стресс. Оказывается, книги, но, правда, не все. В стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». Не поршневых колец, заметьте. Да, такой выбор сделали четверть респондентов. По мнению опрошенных, произведения Джона Рональда Руэлла Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остен. Так ответили около 20% опрошенных. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия и возвращают веру в то, что все обязательно закончится хорошо, то, что мы заправимся. Ну и на третьем месте детективная история Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». Респонденты отмечали, что напряженный сюжет и попытки распутать очередное преступление помогают отвлечься и понять, что у них в жизни все намного спокойнее.
0: Хорошо.
1: Коллеги, ответьте мне, что вы делали в минувшее воскресенье?
0: Я гуляла под дождем.
2: Вам так честно? А с какой целью интересуетесь?
1: Дело в том, что вот у меня, как и у многих людей, был праздник. День рыбака.
0: Знаю.
1: Именно так.
2: Нет, мы не рыбачили.
1: Могли бы поздравить. Я вот к чему.
2: Не, я рыбу ел.
0: Рыбу ела тоже.
1: Так вот, друзья, День рыбака — достаточно давняя история в нашей стране. Началось все в Мурманске, для которого рыболовная отрасль всегда играла ключевую роль для развития региона. Летом 1920 года, больше 100 лет назад, из местного порта отправился в рейс в Баренцево море первый промысловый траулер России. Назывался он «Зубатка». Именно это событие стало основой для нового праздника, который впервые отметили по инициативе рыбаков из того же Мурманска в 1964 году. А год спустя он приобрел официальный статус, но День рыбака закрепил за собой второе по счету июльское воскресенье. Я вот, кстати, уверен, что многие одарили знакомых рыбаков новыми снастями, блеснами, другой рыбацкой утварью типа эхолота, желательно дорогого. Ну а почему бы и нет? Давайте поговорим о рыбалке.
2: Холод.
0: Давайте, конечно.
2: Это какие-то эхолот. Вообще-то называется «Ловись, рыбка».
0: Ну, с днем рыбака, все причастные. Расскажите самую невероятную, но правдивую историю с вашей рыбалки. Каким был самый крупный улов? Если, может быть, вы даже поймали не сами, но присутствовали при этом грандиозном событии и вообще любите ездить на рыбалку, пусть даже пассажиром, но активным, пишите нам, друзья, мы будем очень рады.
2: Уверен, сейчас нас завалят фотографиями.
1: Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для вашего заваливания фотографиями и сообщения. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
0: За лучшие комментарии получите 2 билета на концерт «Басты». Это клево. Концерт состоится в августе на большой спортивной арене «Лужники».
3: Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
2: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. Три изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
6: Застройментаж С. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на mirdostoevskogo.rf.
8: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
15: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
16: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
17: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
18: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
19: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

вечернее шоу на Авторадио.

0: Я так представляю компанию наших рыбаков, которые приезжают куда-нибудь на УАЗика в какое-нибудь глухое озеро и, так, и включают Шаде.
1: Нет, тихо, рыбу распугаешь.
0: Ты думаешь?
1: Конечно.
0: Шадой?

0: вы можете заметить приманку даже при плохой видимости. Ну а далее продолжаем разговор со специалистом. К нам присоединяется президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, уважаемые
2: зрители.
0: Да, здравствуйте. Александр, здрасте. С праздником, пусть прошедшим, но я думаю, он как-то все равно во времени продлится еще. Александр, скажите, пожалуйста, знакомы вы с этим изобретением, с этими инновационными приманками?
2: С этой гирляндой, которая кидается в воду.
1: Ну, лично с этой гирляндой нет, но идея уже не нова. И есть приманки, мигающие в воде. Я ими пользуюсь при ловле, допустим, форели на плавных водоемах Москвы. Они очень хорошо работают в мутной, в темной воде. Ну, то есть там, где освещение слабое.
2: Угу. Так, а по вашему личному мнению, вот какое самое ценное, полезное приспособление или приспособления появились в распоряжении рыбаков за последние годы?
1: Самое ценное? Ну, знаете, их огромное количество. Сейчас, конечно, все это стало очень доступно благодаря нашим, скажем так, маркетплейсам, которые продают из Китая. К слову сказать, 70% рыболовных снастей и приманок изготавливаются в Китае.
2: Я был на фабриках, неудивительно,
1: да, китайских. Угу. Да, в Янтау, в городах Янтау и Вэйхай. Также и вот лично видел, как изготавливаются эти приманки. Ну, что самого полезного, наверное? Ну, здесь, знаете как, здесь можно часами, сутками рассказывать про изобретение полезного. Ну вот я бы хотел остановиться, наверное, на каких-то вещах, скажем. Ну, для любителей, наверное, это одно, для нас, рыболовов, скажем так, спортсменов, наверное, это рыболовское
2: оборудование. Я думаю, что большинство наших слушателей все-таки любители, скорее всего. Так что, наверное, сюда пойдем.
0: Так. Захаров сегодня сказал первым делом махолот.
2: Холод — это уже не новое изобретение.
1: Это не новое изобретение, но сейчас есть, да, есть модификации холода. Сейчас структурные сканеры, это там МФУ, многофункциональные устройства, там в одном устройстве 5 устройств, да. А еще есть такой прибор Panoptix, это как, знаете, он напоминает ультразвуковой прибор, УЗИ, да, скажем так. То есть видно рыбу, размер рыбы, и видно приманка, и видно, как эту приманку атакует рыба.
2: Паноптикс?
1: Скажем так.
0: То есть рыбак сидит и видит все, что происходит под водой, как бы это самое?
2: Да у него вообще уже, знаешь, как пульт вот у меня здесь в студии.
1: Все верно. Знаешь,
2: абсолютно.
0: Ничего себе. Да.
2: Центр управления рыбалкой.
1: Причем он видит поклевку рыбы, да, и как реагирует рыба на эту приманку. То есть идет она за этой приманкой, атакует ее, или, скажем так, она отворачивает.
3: Или пора сменить блесну, да?
2: С ума сойти.
1: Да, блесну, там резину или воблер, ну, то есть приманку менять. И вот, получается, в режиме реального времени видно, и сейчас вот рыбалка, она напоминает, знаете, как мониторы, несколько таких больших, и ты на мониторах смотришь и видишь эту рыбу.
0: Ничего себе.
3: Онлайн. Вообще, до чего техника даже?
2: Хорошо, есть воблер?
3: Хорошо, Александр, воблеры, конечно, есть.
2: Воблеры есть?
3: Да, воблеры — насадка на крючок, на который ловят.
2: А
3: вот если сейчас нас слушают люди, которые только-только решили заняться рыбалкой, что вы посоветуете? Минимальный набор снастей, которые необходимо приобрести на старте?
1: Вы знаете, минимальный набор может стоить там 200, 300, 500 рублей. Это обычная удочка, леска, крючок, поплавок.
3: Бамбуковая.
1: Нет, сейчас бамбуковая есть, но это больше, скажем так, ретро, да?
3: Ну да,
1: вот.
3: Но
1: в основном
3: из современных.
1: Сейчас, удочки, да, делают карбоновые. Карбоновые, да. Они есть телескопические складные, есть с колен состоят. То есть выбор огромен. От 200 рублей до бесконечности там цена может.
3: Хорошо.
2: Не знаю, раньше ветку срезали.
3: А на чем нельзя продешевить?
1: На чем нельзя продешевить?
3: Катушка.
1: При ловле рыбы?
3: Да, леска.
1: Вы знаете, для любителя, в принципе, наверное, леска. Потому что если будет плохая леска, обрыв будет. Далее крючок, чтобы он не разогнулся. И, соответственно, следующее идет катушка, чтобы она при вываживании рыбы не развалилась в руках. Потому что бывает низкого качества еще. Могут развалиться. Такие случаи есть.
0: Хорошо, галочку поставили. Александр, меня заинтересовало вот что. Ваша федерация, если я не ошибаюсь, но просто прочитала на вашем сайте, на сайте Федерации рыболовного спорта России, вот прямо в эти дни проводит чемпионат России по ловле поплавочной удочкой. Это так, верно?
1: Да, это верно, да, он проходит в Угличе на реке Волга как раз.

0: То есть он уже закончился вчера.
1: Mm. А, просто я просмотрела, что там до 20 июля он идет. Ну да ладно, смысл, вы объясните, пожалуйста, вот смысл соревнований. Кто больше рыбы поймает, как вообще это все происходит?
2: Или на самый большой улов?
1: Значит, ну, вот, или на время там пара не стекается?
0: Смотрите, как считается сумма баллов, разбиваются зоны, и в каждой зоне кто больше поймает рыбы. И дается сумма мест. Ну, то есть, соответственно, первый место это 1 балл, ну и так далее по списку. У кого наименьшее количество баллов, тот и побеждает. Потому что соревнование идет как в личном, так и в командном зачете. Поэтому очень важно набрать вот эти, посчитать баллы. А так, кто большее количество поймает, то больше вес рыбы, тот и становится победителем. Это молодец. Да, команда становится победителем.
2: Понятно.
1: Вообще, насколько...
0: Особо хочу отметить.
2: Ага. Да-да.
0: Да. Что вся рыба, она отпускается. Главный принцип нашей федерации, наших спортсменов — поймал — отпусти.
1: Понятно.
2: Это еще и гуманно, боже мой.
1: Это по-спортивному. Да. Вообще, у нас крутые рыбаки в стране, Александр, по вашему мнению?
0: Вы знаете, у нас самые лучшие рыбаки в мире, потому что у нас в каждой дисциплине есть чемпионы мира. Uh-huh. Чемпионы мира. Вот у нас 8 дисциплин, мы активно развиваем 7, и в каждой дисциплине есть чемпионы мира. То есть мы входим в элиту мировых спортсменов по ловле рыбы.
1: Поздравляем вас еще раз с праздником, с Днем Рыбака. Желаем будущих и настоящих побед, соответственно, в рыболовном спорте. Спасибо большое. С нами был Александр Комиссаров, президент Федерации рыболовного спорта России.
2: Спасибо. До свидания. Счастливо.
0: Спасибо. До свидания.

0: колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Ленту!
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
15: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
16: Только второй.
17: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
18: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Авторадио.

0: Друзья, на дворе лето, на дворе чемпионат мира по футболу, а мы неожиданно решили поговорить о хоккее.
1: Потому что готовь сани летом.
0: Готовь коньки и клюшки летом. Да. 25 июля лучшие российские хоккеисты, которые представляют континентальную хоккейную лигу и национальную хоккейную лигу, соберутся в Санкт-Петербурге на СКА-арене, где проведут благотворительный матч года 2026. Событие, которое обещает стать одним из самых ярких моментов хоккейного лета. Напомню, такие матчи года проводятся уже достаточно давно на регулярной основе. И, как правило, организовывают его представители НХЛ, которые приезжают сюда и собирают действительно элиту нашего хоккея для того, чтобы в таком вот, с одной стороны, шоу-матче, а с другой стороны, матче, где спортивная составляющая тоже имеет очень большое значение, оно проводится каждый год в разных городах. И вот сегодня прошел драфт матча года, по итогам которого капитаны команд Артемий Панарин и Михаил Сергачев, именно они выступили в этом году как организаторы этого самого матча, они выбрали игроков для своих команд. Скажу сразу, что по итогам драфта Александр Овечкин будет играть в команде. Ну-ка, ваше предположение.
2: ЦСКА.
0: Не, ну есть, Динамо. Подожди, есть Артемий Панарин, есть Михаил Сергачев. Они набирают себе команду.
2: А, в чьей?
0: Да, Панарин или Сергачев?
2: Панарин.
0: Панарин нападающий.
1: Но я Сергачев, хорошо.
0: Да, Сергачев защитник. Правильно, Гордеева, Брагин угадал. Михаил Сергачев. Причем генеральные менеджеры команд Илья Ковальчук и Сергей Федоров. Сами понимаете имена.
1: Все друганы.
0: И, в принципе, да, так оно и есть. И я вот просто смотрю на команду Сергачева и Панарин, зачитаю несколько фамилий. Понятно, что Сергачев сам, будучи защитником, ему самое главное сделать нормальную оборону собственных ворот. И поэтому
1: и одного нападающего
0: оборона
1: и
0: в команде Сергачев, Проворов, Любушкин, Александр Романов, который является внуком Зенита Лыбельдинова, тоже некогда защитником, Даниил Поленков, Егор Яковлев. Вы знаете, я с трудом представляю, как можно пройти этих защитников, а учитывая то, что впереди играет Овечкин, как мы уже говорили, Владимир Ткачев, Павел Бучневич, Василий Подколзин, один из лучших молодых нападающих в НХЛ, то, конечно, здесь мама не горюй. Но, с другой стороны, Артемий Панарин, я думаю, имеет собственные планы на исход этого игру, поэтому вратари у него в команде Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин. Я думаю, здесь уже можно дальше ничего не говорить.
1: Подожди, то есть один берет защитниками нападающими, другой вратарями?
0: Они берут на драфте по очереди. Ага. По очереди, вот у них есть список, они, соответственно, по очереди набирают. Но вот Панара взял себе таких вот вратарей, от чего, естественно, голова идет кругом.
2: Такая фамильярность какая.
0: Нападение в команде Панарина, помимо самого Артемия, Матвей Мечков, Матвей Гридин, Дмитрий Яшкин, Кирилл Капризов, который в НХЛ сейчас просто Миннесоту тащит,
1: его не знает,
0: тащит на себе. И Максим Цыплаков, Максим Шелунов и ряд других. Защитники тоже. Дмитрий Орлов, обладатель Кубка Стэнли в составе Вашингтона, вместе с Овечкиным и Кузнецовым. Владислав Гавриков, Рушан Рафиков, Андрей Миронов, Александр Никишин и тоже не менее звездные, допустим, Лямкин и Ментюков. Так что, в принципе, я уверен, что здесь, понятно,
1: заруба
0: будет. Понятно, что она будет не кость в кость, как идет в регулярных чемпионатах. Или...
2: Все-таки нужно себя беречь, во-первых, у всех контракты и так далее.
0: Но, с другой стороны, естественно, как я проиграю? Как я проиграю, допустим, ему или ему. Генеральные менеджеры тоже красавцы. Ковальчук, Федоров, не раз игравшие вместе со многими из этих хоккеистов. Mm-hmm. Так что уверен, 25 июля будет все это очень
1: красиво.
0: Ярко. Show must go on.
1: Болеем за наших.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северный ветер 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем 22-24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. «Мерседес», «Тойота», «Мазда» и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.

0: удочку. День рыбака сегодня празднуем вместе с вами. Ну, чуть позже положенного срока, но тем не менее потрясающий
1: отклик. Лучше поздно, чем никогда.
0: Да, в лайв-чате. Давайте продолжим.
2: Лайв-чат.
1: Ловись, рыбка! Так называется наш лайв-чат. Всех с праздником, с Днем Рыбака. Расскажите самую невероятную, самую правдивую при этом историю с рыбалки. Потому что уже по поводу некоторых историй в нашем лайв-чате у нас возникают вопросики. Сейчас
0: да,
1: все будет ясно.
0: Просто ажиотаж. Ну вот Александр хвастается, да. Причем прислал фото. А вот мой трофей, пишет Александр. Сом на 80 килограммов. На удочку, внимание. Я его победил в честной схватке, хоть и остался после полуторачасовой борьбы без сил пойман в Астраханской области. Мы тут
3: в
0: полезли.
3: Качестве подтверждения прислано фотографии.
0: Да, мы тут полезли посмотреть сама на 80 килограммов.
1: И
0: да,
1: вообще, в принципе, какие были прецеденты по выловле самов, и Захар нашел, да, что там они прямо
0: внесены
1: в историю.
0: Единичные, да, абсолютно.
3: Ну, во-первых, они длиной в 2,5 метра.
0: Да.
3: Да, 2,40, 2,50. И действительно, вот такие вот гигантельные, но их вот на руках. Ну,
1: Александр,
3: пальцы,
1: в общем,
3: одной руки.
1: Что-то как-то нам еще, прям, мы не то, что мы не верим.
0: Вы не верите Александру, что ли?
1: Нет, я верю Александру, да.
3: Ну, хочется больше фото.
1: Хочется больше фото и хочется еще знать, а что вы с ними делали с 8-килограммовым? А да, еще есть ощущение, Брагинск...
3: Вопрос наш.
1: Да, Брагинск говорит, мне кажется, они такие уже старые и невкусные, вонючие.
0: Да. Ну, расскажите, Саш,
1: да,
0: нам интересно, Саш, просто.
1: Саш, в общем,
0: да,
1: вы нас
0: по
1: зацепили прям по
0: история
1: поводу
0: этого сама.
1: Да. Добрый вечер, пишет нам Дмитрий. Завтра со своей девушкой едем на Волгу в район Кашино. Там будем ловить белую рыбу. Для нас рыбалка – это самое главное в жизни. Как говорят, дни, проведенные на рыбалке, в зачет жизни не идут. Сергей в посад.
3: Прекрасно.
1: Дмитрий, с девушкой за белой рыбой едет. Это красиво.
3: Олеся пишет следующее. С подругами были на рыбалке. Поймали сазана почти на 7 килограммов. Сбежали все рыбаки и смотрели, как мы его доставали. Сломали два подсадчика. Но рыбку все-таки из Дона достали.
0: Что удивительно, да? Очень много женщинам пишут про рыбалку. Больше, чем мужчин. Вот Марина, в частности. Рыбалка – это моя страсть. Как бы не была занята на работе, но сгонять с друзьями в Астрахань – это святое. Зимой езжу к сестре в Тверскую область, в Ржев. Там у меня компашка для зимней рыбалки. А привил мне любовь к рыбалке мой дядя. На Азовском море во время отпуска, пока все спали, он брал меня с собой. Мне было 9 лет. Ловили бычков на леску. Прекрасно, слушайте,
1: вообще,
0: начало.
1: Вообще, пишите.
0: Пошел клев-то, а?
1: Пошел,
0: чуете?
1: Пошел.
0: Вечерний клев у нас сегодня.
1: Давайте, друзья, пишите вы самые невероятные, самые правдивые истории с рыбалки. Каким был ваш самый крупный улов? Хвастайтесь.
0: Плюс 7-915-459-2020. Ловись, сообщение большое и маленькое.
2: Лайф чат. Мурсилки лайф. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России готовят список обмена с Киевом по военным и гражданским лицам. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала обмен пленными с Украиной. По ее словам, сейчас Москва и Киев готовят списки. В документ войдут как военнослужащие, так и гражданские лица. Известно, что очередной обмен состоится скоро, но дата не раскрывается, чтобы его не сорвать. Отмечается, что ранее были возвращены 550 российских военнослужащих.
3: Про законы.
2: Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это экстренные и форс-мажорные обстоятельства. Как пишет ТАСС, среди других уважительных причин срочное обращение к врачу, стихийные бедствия и ЧС, выполнение государственных или же общественных обязанностей. Юрист Полина Гусятникова в беседе с корреспондентами Авторадио рассказала, считается ли очередь на заправку уважительной причиной для опоздания на работу.
4: Дело в том, что все-таки очередь на заправку не является прям предусмотренной законом уважительной причиной опоздания на работу. И более того, я все-таки считаю, что и суд сочтет ее уважительной только в исключительных случаях. В первую очередь это связано все-таки с тем, что если у нас сотрудник действует добросовестно, то он все-таки может и должен предвидеть, что он может при текущей ситуации потерять много времени на заправке и все-таки постараться выбрать какой-то другой способ добраться до рабочего места. То есть это или автобус, электричка, метро, любой общественный транспорт. При этом, действительно, да, возможны случаи, когда такая причина станет уважительной, но в первую очередь это связано с теми случаями, когда у нас сама работа человека неразрывно связана с автомобилем. Для того, чтобы подтвердить, что задержка была связана именно с очередью на заправке, необходимо по возможности зафиксировать весь процесс заправки.
2: Отмечается, что при опоздании на работу важно как можно быстрее сообщить об этом, указав причину. Руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причину опоздания.
3: Про цены.
2: Платная парковка в Московской области с 3 августа подорожает. Тарифы вырастут в среднем на 30-35%. Для легковых авто час стоянки будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков – 130 рублей, для мотоциклов – 35. Месячный абонемент для легковой машины подорожает до 15 300 рублей, годовой – почти до 112 тысяч. Отмечается, что льготы для части водителей сохраняются. Бесплатно оставлять машину на платных парковках смогут владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочным разрешением. Плату также не берут по воскресеньям и праздничным дням.
3: Про природу.
2: Новая волна экстремальной жары обрушится на Европу. Сильнее всего от нее пострадает европейская часть России. Как пишет Лента.ру, в этот период над страной сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса – антициклон, который распространяется из Западной Европы и Северной Африки, и теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского Нагорья. Помимо центральной России, сильная жара прогнозируется в Скандинавии и странах Балтии. Курс доллара на завтра составил 76 рублей 62 копейки. Официальный курс европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ловитесь, 11 тысяч рублей в игре, много денег на Авторадио.
2: Большие и еще больше.
3: Они уже почти на крючке у наших слушателей, у тех, у кого есть гимн Авторадио в мобильном телефоне.
1: Это правильная наживка. Гимн Авторадио.
3: Да. Ну и, соответственно, такая еще правильная традиция рыбацкая, да, в нашей игре. Это слышать внимательно радиостанцию, всегда знать, какая песня только что звучала.
1: Даже как ты за поклевкой следишь, ты же ловишь каждую секунду, правда? Тут ловишь каждую песню.
2: Но предварительно, прежде чем вы будете ловить поклевку и каждую песню, вам нужно обязательно зайти на сайт Авторадио и установить гимн нашей радиостанции. Имейте это в виду, 11 тысяч рублей, назовете песню, обогатитесь.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
4: Будет наш с тобой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, нормально, как раз на часах 00, когда собирается компания друзей, отправляется на рыбалку, и как раз под утренний клев, часик-то к 4, к 5, и все начинается, друзья мои. В общем, тащи, подсекай, рискуй, получишь 11 тысяч. Играй, да. В нашей игре много денег. В счастливом сезоне, друзья, это уже 13-й сезон любимой суперигры «Много денег» на Авторадио. Генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Никто же не забыл, что у нас призовой фонд 5 миллионов рублей для вас и 5 заветных желаний ваших, которые будем исполнять мы, радиостанция Авторадио. Плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну, друзья, в банк игры много денег, 11 тысяч рублей, но благодаря нашему партнеру эта сумма будет удвоена, и в итоге сейчас можно сорвать банк, в котором 22 тысячи рублей. Понятно, это дело виртуальное, но... хотелось бы все-таки, чтобы вы действительно назвали нам песню, которая только что сейчас звучала в эфире. Остановите, пожалуйста.
1: Гордеев, закинь удочку. Поймай номер телефона нашего игрока.
2: Есть.
1: Есть, да. 1620. Именно этот номер клюнул. Ну, так заканчивается он. Принадлежит он Светлане из Москвы. И мечтает Светлана о домике в Крыму, в Ялте, на берегу Черного моря.
2: Домик на берегу Черного моря.
3: Нормально.
1: Да, давайте звонить Светлане. Внимание. Ждем Светлану, которая мечтает о домике. Кто не мечтает? Да еще и на берегу. Есть. Гимн есть, отлично.
2: Уже хорошо. Алло, Светлана. Алло. Радиостанция Авторадио вас приветствует.
1: Алло, алло, алло. Алло.
4: Подскажите, с кем сейчас говорю?
1: Понятно.
3: Все понятно.
1: Угу. Светлана, это не Светлана, да, я так понимаю?
2: А Светлана, можно?
4: Да, да, говорите, говорите.
2: Светлана, какая песня только что звучала в эфире радиостанции Авторадио?
1: Понятно, понятно, мы говорим с роботом опять.
3: Робот, робот.
1: Да?
4: А можно немного детальнее рассказать, а то не очень пока понимаю.
3: О, детальнее.
1: Да,
3: в эфире Авторадио.
1: Спасибо, дорогая Светлана. 3000 рублей. Да, мы отсылаем за гимн Авторадио.
2: Но генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы, Светлана, получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
1: Да. Мы напоминаем, что призовой фонд «Счастливый сезон» игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Ну и банк игры возрастает до 13000 рублей. Именно на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде. Гордеева, ты знаешь, что делать.
1: Сезон продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ну, а сейчас об интернет-сенсации. 24-летняя модель Анастасия Костромитина за одну ночь стала известна далеко за пределами России. Вместе с мамой она опубликовала шуточное видео, в котором обыграла свое сходство со звездой сборной Норвегии Эрлингом Холландом. Ролик неожиданно совпал с ярким матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где Холланд...
2: Ну, по футболу давай все-таки добавим, на всякий случай.
1: Ну, какой еще может быть, извините, чемпионат мира сейчас?
3: Летом.
1: Конечно, все только о нем и говорят. Ну, в общем, Холланд оформил дубль и помог сборной Норвегии обыграть Бразилию. За ночь видео собрало более 30 миллионов просмотров, а комментарии заполнили футбольные болельщики со всего мира. И вот Настя Костромитина в одночасье стала звездой интернета. Сегодня Настя у нас в студии. Настя, привет!
4: Привет, привет, привет!
5: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Привет, привет! Очень рад тебя видеть.
5: Взаимно.
1: И правда, ну вот я всякого ждал. Ну, знаете, бывают фотографии, ну... как-то там приукрашены еще,
4: интеллект.
1: Да, и так далее. Ну, вот прям один в один. Правда? Ну, прям как родная сестра. Правда. Я, правда, с Холландом не виделся так, вот, как с тобой.
2: Я не знаю, комплимент ли это?
1: Не, ну, слушай, у каждого свои пристрастия. Дело не в этом. Ну, в общем, точно нет никаких корней? Может быть, что-то родственники скрывают? Настя, нет?
5: Ну, если честно, я уже не знаю, уже сомневаюсь. Да, но... ДНК-тест не делала, хотя мне все советуют.
1: Надо.
5: Видимо, пойду.
1: Ну, вдруг там прадед какой-нибудь...
4: И главное, заставить Холланда тоже пойти сделать ДНК-тест.
1: Слушай, ну, сколько у тебя сейчас набрал твой ролик уже миллионов просмотров?
5: Сейчас вроде бы 122.
1: 122, и продолжает набирать, да, несмотря на то, что Норвегия вылетела. Ну, кстати, сочувствуем этому факту. Ну вот, я думаю, так бы продолжали болеть. Кстати, вообще, как ты относишься к футболу?
5: До этого я вообще не была футбольным фанатом, честно скажу. Сейчас уже начала следить, но в целом равнодушно относилась.
1: Равнодушно. Ну, сейчас какие-то у тебя перспективы уже видны. Понимаешь, какая команда может стать чемпионом? Какие твои прогнозы?
5: Все еще, если честно, нет. Я все-таки болела за Норвегию.
1: Ну, уже, увы, да.
5: Да, но сейчас, наверное, буду просто ради красивой игры смотреть. Понятно. Ни за кого не болеть. А то это так... Я нервничаю сильно, когда смотрю, да? И за кого-то болею, да.
2: Давай познакомимся поближе. Мы нашли твою визитку как тренера по большому теннису. Это правда?
5: Я раньше была тренером, да. Я вообще профессионально играла в теннис полжизни. Да, потом была тренером.
2: А сейчас? Ты сейчас забросила уже эту историю?
5: Сейчас, да, я уже не тренер, вот я модель.
2: Послушай, а каких успехов добилась еще, когда сама играла?
5: Я играла на международных турнирах, на российских турнирах. То есть это была реально профессиональная история. Ездила, наверное, по два раза в месяц на турниры, каждый день тренировки. Ну, в общем, все как надо.
1: Все серьезно. Настя, а как ты стала моделью в результате?
5: Это как-то всегда... было со мной, но где-то на заднем плане, а потом я просто решила прийти в модельное агентство Motion, и как-то все закрутилось, в общем, решила попробовать по собственной инициативе, и все.
1: Вот я всегда говорил, что у нас самые красивые теннисистки.
4: Давно было известно. Слушай, ну давай все-таки ближе к Холланду. Скажи, кто заметил первое некое сходство между тобой

0: Но в маме, получается. Да, если мама блогер, то есть она и следит и за трендами,
1: да,
0: и знает, как это все еще делается, как это
1: все работает. Она со мной на видео, да, этом.
2: Слушай, ну сам Холланд-то, честно говоря, очень мемный персонаж вообще. Как ты относилась к его роликам, где он там пугается самого себя, потому что, ну, якобы говорят, что он не симпатичный. Ты сама как воспринимаешь это?
1: Ну, вообще, у него классная мимика. Я считаю, что это здорово, что у него такие живые эмоции. И плюс ко всему... Я тоже могу такие лица строить, поэтому...
2: И это мы видели, да, ну, очень похоже.
1: Просто отношусь к этому с юмором, и я считаю, что когда люди так свободно себя показывают, это вообще круто.
2: Согласен.
3: Даже прическу сделал, как у Холланда, тоже заколоты волосы сзади, да?
2: Я смотрел, ты написала, что тебя охватил ужас, когда буквально через сутки уже там набралось несколько миллионов просмотров. Ты сама вообще ожидала такого успеха от ролика?
1: Я думала, что ролик наберет просмотры, но чтобы столько, чтобы вот такое внимание к нему было, я вообще никак не могла ожидать, честно.
0: А ты до этого были у тебя какие-то такие тоже серьезные походы в интернет с большим просмотром? То есть когда ты, ну, целенаправленно хотела с каким-то роликом, скажем так, выстрелить и пытаться добиться какого-то успеха?
1: Я до этого вела соцсети, но у меня в целом не так уж много было подписчиков, то есть я просто выкладывала фотографии своей жизни, и ничего,
3: ну,
1: даже
3: как,
1: близкого
3: как
1: не было.
3: Ну, как многие это делают, да?
1: Да, да, то есть ничего похожего у меня до этого не было вообще.
0: Слушай, а сам Холланд не заметил твоей пародии? Не пригласил тебя в гости?
1: Если честно, я не знаю, видел ли он мое видео, надеюсь, что да, но во всяком случае никак не отметился. Я думаю, это связано с тем, что он был занят все-таки чемпионатом мира, но будем надеяться, что как-нибудь выйдет на связь.
2: Ну да, но сейчас... по идее, отмокает, потому что они только прилетели.
3: Да, тем более тренер им после победы, вернее, перед игрой с Бразилией сказал: ребята, вы сейчас сделали совершенно фантастическую вещь. Когда приедете с чемпионата мира, можете две недели просто уйти в глубокий...
2: загул.
3: Назовем
2: это так.
3: Назовем это так. Ну, вся Норвегия гордится вами. Вы сделали...
2: Давай засечем две недели.
3: Да.
1: Я, кстати, уже видела видео, как они отрываются в клубах, так
3: имеют,
1: что они
3: полное право.
1: Не теряли ни секунды, видимо.
3: Да, скажи, вот в связи с таким... бешеным совершенно успехом и таким резким взлетом популярности твоей, тебе начали поступать какие-то дополнительные предложения, может быть, по рекламе, по сотрудничеству?
1: Да, вот я очень рада на самом деле, что в больших брендах работают такие творческие, креативные люди, которые прямо сразу отреагировали на инфоповод. Практически на следующий день уже начали поступать предложения, даже достаточно много. Вот спасибо моему модельному агентству, что они помогают мне вообще их сортировать и выбирают какие-то проекты, которые в дальнейшем мою модельную карьеру смогут продвинуть.
2: Но это же не от имени Холланда, ну, как бы, так скажем, его копии, да? Ты, наверное, уже сама по себе уже продвигаешь.
1: Да, да, в дальнейшем все-таки... постараюсь отойти от этого образа и уже быть как
0: модель. Быть собой, да, быть собой.
1: Да, да, конечно.
2: Ну что ж, пожелаем тебе удачи. Ну и, конечно же, Холланду пожелаем удачи и норвежской сборной, потому что, ну, как говорится, они себя очень классно показали на этом чемпионате мира. Будем надеяться, что перспективы еще впереди.
3: Ну, мало того, сейчас же очередной сезон в английской премьер-лиге.
2: Опять-таки,
3: он в Манчестер-Сити.
2: Да, не последний команда.
1: Кстати,
2: да,
1: надо будет следить.
2: Вот-вот. Дополнительный хэштег Манчестер-Сити. Да, так что и поклонники Манчестер-Сити тоже примкнут. Спасибо тебе огромное. Очень приятно было познакомиться. Еще раз напомню, Анастасия Костромитина была у нас в гостях. Та самая, которая Настя Холланд, да, прославила, собственно, на весь мир норвежского футболиста.
3: Себя и норвежского футболиста. И чуть-чуть норвежского футболиста.
2: Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое. До свидания.
4: Вечернее шоу.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Берег включает «Хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсиков,
11: но полезных.
8: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
12: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102 770 03 44 93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Внимание! В автосервисах Фитсервис диагностика годовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Авторадио.

0: конечно, рассчитывали на успех сегодняшней темы в лайв-чате, но то, что будет так клево, даже не предполагали. «Ловись, рыбка», так называется наш лайв-чат, с Днем рыбака всех сопричастных. Мы попросили рассказать самую невероятную, но при этом правдивую историю с рыбалки и рассказать, естественно, каким был ваш самый крупный улов. Спасибо огромное всем участникам. Кстати, удивительные женщины, мужчины и дети пишут.
1: Да, дам действительно очень много. И вот Светлана лично говорит, могу похвастаться уловом. Носка, пакета, ветки, кускотины. Да-да, я молодец. Причем не по одному разу. Сыну, кстати, 12 лет ему. Недавно поймал толстолобика около 3 килограммов. Теперь у меня корзина на маркетплейсе в снастях и удочках. Только успеваю что-то заказывать. Остап, как говорится, понесло. И еще я вам очень хочу рассказать правдивую историю еще одного улова. Как я поймала свой указательный палец.
0: О,
1: доставала удочки, крючок зацепился за что-то, я дернула за удочку, и он... отлетел мне в руку.
0: Ой, подушечку. Знакомое ощущение.
1: Да, ну, в общем, не буду я тут страсти эти все пересказывать. Самое мучительное было вынимать его обратно с учетом формы. Слез было, ну да.
2: Надо думать.
1: Неприятное ощущение.
0: Я в день рыбака наловил 15 щук. Это было в Дудинке, в Заполярье. 2-3 килограмма итого. Эмоции не передать. Делится с нами Валентин.
1: Дудинка, ты же был, да, Захар там?
2: Да. Ну, я туда ездил для того, чтобы закупить необходимое для отмечания Дня строителя в стройотряде.
1: А поближе не было не магазина?
2: Не было. В том-то и дело.
1: Заполярье.
2: В том-то и дело. А, Светлана пишет из Волгограда, и супруг и Сергей. А, мой муж рыбак далеко не в первом поколении. Первый раз был на рыбалке лет в 5. Рыбалка и летняя, и зимняя. Один из самых больших уловов – щука на 10 килограммов и судак на 7.
0: Чаще, кстати, фото прилагаются.
2: Чаще всего бывает на рыбалке на Дону, хотя живут в Волгограде, могли бы на Волгу. А судака на 7 килограммов поймал на Волге в районе Камышино. Приехал домой уставший, еле зашел. С рыбой поборолся, пока вытащил. Ну и рыбалка на водохранилище, это удовольствие еще то, почти что море. А фото приложилось. Да, день рыбака отметили на Дону на очередной рыбалке.
0: Прекрасно.
2: Молодцы.
0: Так, дальше. Очень люблю рыбалку, пишет Михаил, и сына приучил к этому благому делу. Год назад летом собрались опробовать новые удочки на местном пруду в Чертаново. Пораньше проснулся, пока сын завтракал, решил сходить за червячками за соседний дом. С пакетом, с обочкой и баночкой присел возле дерева, чтобы накопать червячков. А время тут было 5 утра. И из угла дома убегают сотрудники полиции прямиком ко мне с расспросами, что я тут делаю. Попросили показать баночку с червями. Постояли, поговорили, посмеялись, пожелали хорошей рыбалки. Вот так весело мы открыли летний сезон.
1: Да, ну и, похоже, героем лайфчата у нас сегодня становится Александр, который нас просто восхитил рекордным уловом сом 80 килограммов.
2: 240 сантиметров длиной.
1: Да, начали задавать вопросы Александру. Так вот он на пояснение прислал. Да, длина 240, фото с линейкой нет, к сожалению. Сом огромный, при моем весе 76. Он был больше меня, поднять не смог полностью сразу для фото, а потом, когда силы восстановились, уже и страшновато было. Он тоже отдохнул. И борьба была на равных. Два раза он меня под баржу затягивал. Пришлось на моторе отходить в сторону перед тем, как затащить в лодку. Когда уже руками взялся за нижнюю челюсть, он их сжал и зажал мне руки. Начал вытягивать меня из лодки. Я уже начал терять равновесие. Чуть не выпал из лодки. Думаю, если не я его, то он меня точно победит. В последнюю секунду сгруппировался и за несколько рывков все-таки затащил его. Ну, а насчет вкусовых качеств, скажу честно, очень нежное и вкусное мясо. Всего, все, кого угодно угощал балыком, были просто в восторге.
0: Слушай, ну прям целая история с рыбалки, да, невероятно.
1: Вот действительно, на всю жизнь воспоминания.
0: Александр, ну, конечно, мы не можем уже пройти теперь мимо вас.
1: И
0: мы,
1: сома.
0: Да, сама все-таки.
1: Ну,
0: да.
1: Сама, хорошо.
0: Именно вам мы вручаем 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники». Всем остальным тоже спасибо огромное за историю, за вот эту страсть рыбацкую, за фотографии, которые прилагаются. Ну и с Днем рыбака еще раз всех, дорогие
1: друзья. Да, а через 10 минут застолье? Как же?
2: Конечно.
1: С нашей фирменной музыкальной пародией.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Северный ветер 3-5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем 22-24.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся, мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Итак, друзья, напомню, что каждое второе воскресенье июля весь прогрессивный мир отмечает День рыбака, который зародился аж в 1920 году, когда траулер советский «Зубатка» вышел в рейс в Баренцево море. И вот с тех пор мурманские, прежде всего, рыбаки тешили себя надеждой узаконить этот праздник, что и было сделано в 64-м. Ну и после этого, естественно, все рыбаки, ну, по крайней мере, нашей страны отмечают этот праздник. В основном, как мы поняли из ваших сообщений, даже на рыбалке. Что, собственно говоря, и неважно, какая погода. Дождь, град,
1: жара.
0: Когда
1: это мешало рыбалке?
2: Никогда. Никогда. Тем более, это точно. Сегодня с нами разговаривал президент Федерации рыболовного спорта в Российской Федерации. Я зашла просто на их сайт. Там непрекращающиеся соревнования. По всей стране точки, да, проведения этих соревнований просто по всей стране. Но
0: ты права, абсолютно. Спортивная рыбалка все-таки она больше поймала отпусти. А ну, здесь же мы, по крайней мере, те сообщения, которые мы получали от наших слушателей, они в основном вряд ли кто-то...
1: Ну, конечно, ты поймал, ну хотя бы коту отдай. Ну, потому что как-то все-таки...
0: Но то, что нам сегодня присылали, это же каких размеров...
1: Жена не поймет, если...
2: Жены сами ходят на рыбалку.
0: Вот именно. И ловят тину и пакеты.
1: Не, ну есть же стереотип, что если мужики собрались на рыбалку, понятно, что... Рыбу они купят по дороге.
2: А жена сразу подозревает и всякую гадость думает.
1: Абсолютно. И вот именно эту гадость... Ну нет, конечно нет. Отметим День рыбака в нашей фирменной музыкальной пародии. Гадости не будет.

0: нежности.
1: Жизнь тебе.
0: Ласки бы.
2: Тюк-тюк. Нежности, ласки, борща.
3: Все, друзья, не так.
1: Поймали.
3: Да, ловись, дальше певица большая и маленькая.
0: И клевая.
3: Я очень клевая. Ева Польна, друзья, с живым концертом в следующем часе. Не прослушайте.
4: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2020.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
8: Категория 6+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на t-bank.ru. Аутебанк 0+.
11: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом». Категория 6+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Европейский Союз не смог согласовать новые антироссийские ограничения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Евросоюз не согласовал 21-й пакет санкций против России. Главы МИДов ЕС на встрече в Брюсселе не смогли договориться, в том числе из-за цен на нефть. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом у ЕС есть 250 новых фигурантов черного списка. Кроме того, страны Евросоюза исключили из нового пакета ограничения на поставки российской рыбы, заявив, что та имеет геополитическое значение. Также пока не получилось согласовать запрет на въезд в ЕС для участников СВО.
3: Про туристов.
2: Россиян нет в списке госпитализированных с отравлением в Турции. Таковы данные консульства в Измире. Дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев пятизвездочного отеля в городе Кушадасе. С пищевым отравлением были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев.
3: Про безопасность.
2: В Совете Федерации предупредили об опасности при передаче телефона незнакомцу для звонка. После получения устройства в руки злоумышленник может изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов на свой номер для махинаций с аккаунтами. Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал Авторадио, почему не стоит давать незнакомцам свой телефон.
4: Буквально вчера в командировке я столкнулся ровно с таким запросом от пожилого человека, который в аэропорту меня перехватил и попросил позвонить. Но, к сожалению, моя позиция, что ни при каких условиях такого рода запросы удовлетворять нельзя, передавать свой телефон в чужие руки и ни в коем случае делать так нельзя, потому что достаточно быстро с помощью нескольких команд в системном меню смартфона можно осуществить перенаправление всех звонков на телефон мошенника или каким-то образом снять деньги с абонентского счета, перевести их на свой собственный номер. Поэтому, на мой взгляд, как бы это плохо и не звучало, передавать телефон в чужие руки, я бы остерегся.
2: Отмечу, эксперт также считает, что если вы оказались тем самым незнакомцем, которому надо позвонить, лучше всего обратиться в этом случае в правоохранительные органы.
3: Про школу.
2: Прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве просвещения. Подать документы можно лично в школе, по почте или же через портал госуслуги. Также ребенка можно записать в школу не по месту регистрации, но только при наличии свободных мест.
3: Про инициативы.
2: В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С такой инициативой выступил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что сегодня человек дольше сохраняет работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. Согласно словам академика, сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 76 рублей и 62 копейки. Согласно данным регулятора, официальный курс европейской валюты – 87 рублей и 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
5: Ну что ж, на Авторадио время живого концерта. Публика уже собралась, уже можно обозначить себя в эфире, друзья. Занавес вот-вот поднимется, но мы себе это так представляем. С этой певицей вообще можно нафантазировать все, что угодно. С ней можно покататься на ее личной золотой карете вдоль моря поэзии. С ней можно даже улететь в космос, и она там будет чувствовать себя абсолютно комфортно. Потому что сама звезда, но не холодная, хотя и эпатажная, а яркая, теплая и дарящая любовь. В студии Авторадио Ева Польна! Аплодируем, аплодируем весь этот час. Красивая музыка, любимые

0: Аплодисменты. Ну, волшебница, ну, красота. Какая-то сразу необыкновенная атмосфера здесь создалась в студии. Добрый вечер.
1: Привет. Добрый вечер, мои дорогушечки. По вам соскучилась, да. Ребятушки, мои дорогие нестареющие озорники.
0: Ева, у тебя в июле и в августе грядут сольные концерты, и не только сольные. Можешь сказать, что особенного и неожиданного будет на них? Чем удивит Ева Польна?
1: Ну, вы знаете, дорогие друзья, для зрителей он всегда неожиданен, потому что многие зрители приходят все еще в первый раз, и они вообще не понимают, куда они попадают. Мы меняемся, опять-таки, благодаря вам, дорогие друзья. Не поставишь себе установку, не поставишь себе ступеньку, которая гораздо выше той, на которой ты стоял в прошлом году и 5 лет назад. Нет, ничего не произойдет. Мы стараемся ради вас, потому что, как ни крути, в шоу, в музыке, в поэзии, вот это волшебство, оно же самое главное. Его нужно все время чем-то питать. А питать его нужно любовью, красотой, эмоциями, вами и нами, всеми вместе.
2: Ну, подожди, питать его можно какими-то дополнительными еще и техническими
1: фишками.
2: Конечно. Искусственный интеллект, мэппинг, не знаю, неожиданными дуэтами. Чем ты будешь подпитывать вот именно с этой стороны?
1: Я не могу рассказать секреты, иначе не будет вот этого волшебства.
2: Ты должна сказать все, что ты перечислил,
0: не-не-не.
2: Все будет.
0: Давай ты случайно чуть-чуть проболтаешься.
1: Ну, слушайте, это всегда самое главное, за что мы с моим коллективом стоим намертво на всех технических площадках, это волшебство звука. У нас абсолютно каждый человек VIP-персона, независимо от того, где он сидит, на 29-м ряду балкона, на первом ряду
2: портера.
0: Это всегда, VIP-ложа или не VIP?
1: Да, это всегда офигенный звук. И вот это то, ради чего вся моя команда денно и ночно трудится, придумывает новые технические возможности, и вот там как раз-таки есть и искусственный интеллект, и интеллект моего коллектива, и специально приглашенные инженеры. Это очень важно, потому что, ну, когда есть чем спеть, извините, опять о себе, да, а нужно, чтобы люди слушали то, что они привыкли слышать на пластинках, да, на каких-то красивых мероприятиях, да, вот, ну, а в Тараде приходим, а там красота, а что же мы потом споем?
2: Нет, это не наш метод.
1: Поэтому вот красота, она важнее всего. Свет. У нас настоящее шоу, и вот все время какое-то, вот, я не могу, вы знаете, я столько написала стихов, все равно, когда пытаешься что-то описать волшебство, слова, они иссякают. Но дело в том, что технические средства могут быть любыми, а отклик зрителей и вот душа, и вот это вот завороженное состояние, оно же, понимаете, техническими средствами не накрутишь. Понимаете, можно докрутить звук и прибавить свет.
0: И тут мы опять закольцовывается все, мы приходим к формуле, что когда есть чем спеть, тогда
1: надо
0: все... Надо спеть.
2: Ну так и пой.
0: Ева Польна здесь у нас в прямом эфире. Живой концерт продолжается. И следующая композиция. Аплодисменты.

0: Абсолютный лайф на Авторадио. Ева Польна, это только начало. Продолжим через несколько минут.
1: Мурзилки лайф. Мурзилки лайф на Авторадио.
2: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
3: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
4: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
3: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
4: И вот 4 июня в прямом эфире...
5: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
6: Возьми мое сердце, мою душу.
5: Да! Молодец!
2: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Волшебный вечер на радиостанции Авторадио. Живой концерт Евы Польны. Публика, вас должна слышать вся страна. Вы самые счастливые. Вы в шаге от звезды. Продолжаем концерт.

0: свободу Еве Польна! Это, кстати, была одна из новых песен «На свободу», трек, рожденный минувшей осенью. Вообще у тебя осень такой плодотворный период, насколько, ну, по крайней мере, осень 25-го года была такой яркой в этом отношении, выходили новые песни. Или у тебя никак не связано время года и твой творческий потенциал?
1: Нет, ну всегда, вы знаете, дорогие друзья, связан. Ну вот когда, понимаете, жара и хочется только мороженого, какие песни? Какая свобода? Хочется только в воду.
0: Вот, то есть летом у тебя...
1: Летом я делаю заготовки, потому что
0: по-прежнему... Ты сейчас как дачница разговариваешь.
1: Летом я делаю заготовки. Девочки, вот знаете, как нарубишь огурчиков. Нет, летом запасаю запасаются эмоции какие-то теплые, жаркие, добрые. Летом тоже. Это же по-прежнему все, вот каждый поэт, каждый писатель скажет, что все равно, как сказала великая наша поэтесса, слова рождаются, стихи рождаются из ссора. Где-то там строчечка, где-то там буковка. Вот как что-то ты такое услышал. Что-то я иногда заголовок читаю, записываю, как у меня куча, знаете, таких блокнотов, а записываешь все равно на каком-нибудь чеке. Я очень люблю ручки покупать, карандашики. Потом хватит и какой-нибудь за билете. Ага. ЖД. И вот или на регистрационном талончике, вот это потом ты впихиваешь это все в свою
2: книжку.
1: То есть
2: для тебя переходные электронные билеты, платежки, это все труба дела.
1: Платежки, да, это электронные. А вот, понимаешь, вот все равно вот эта вот записулечка. У меня, знаешь, как съемные диски, у меня мои книжки. У меня любая, может быть, там косметичка, там микросумочка, но подмышка, значит, я несу свой талмуд. Ага. Потому что это как часть меня. Ну, правда, вот эти мои записные книжки, это часть меня. Тут словечко, там словечко будет.
2: Песенка. Будет песенка, да. Зимой у тебя был большой тур. Скажи, пожалуйста, что для тебя самое приятное и что, может быть, самое утомительное вот в этих больших гастролях?
1: Самое приятное – это зрительские восторги. Когда все приходят, мы работаем большие такие сидячие залы, все так респектабельно рассаживаются чаще всего. Mm-hmm. Есть такие небольшие танцполы, иногда и нет. И вот народ так настраивается очень серьезно. И потом и ты видишь, как они все вот больше, как скажем, по-русски раскочегают. И в конце а потом еще выходим на бесы и все. И потом пишут мне неделями: мы не можем угомониться, Ева, с твоего концерта. Что же? Наша миссия выполнена.
2: А что самое утомительное?
1: Вообще я не люблю, знаете, между нами, да, профессионалами, да, не люблю рассказывать о кухне, как и вы, но поделюсь. Самое утомительное, конечно, это дорога, потому что обычно, когда кто-то приезжает по турпутевке, он приезжает, испытывает неудобства, потом раз выходит денечек где-нибудь посидит, полежит, чаечку попьет и выходит в люди через день-другой, да. А мы не имеем такой возможности, ты приехал и сразу должен дарить радость.
2: То есть и чаек, и выход в люди в одном флаконе
1: у
2: тебя.
1: Да, и вот этот момент умения переключаться с усталости свет, на то, чтобы искрить и зажигать еще не только свой коллектив, но и людей в зале. Вот это такой самый важный момент, который невозможно, это тоже своего рода наше такое профессиональное волшебство уже.
0: Слушай, ты нам как-то рассказывала, что вы чуть ли не сформировали такой новый тренд — музыкальный туризм, что за с вами ездит прям такая целая группа путешественников, музыкальные путешественники по России.
1: Да, так и есть.
0: Это продолжается?
1: Продолжается, конечно. Присоединяются новые товарищи к нам, вернее, к
2: вот,
1: нам.
2: Вот, смотри, люди сидят из Хабаровска.
0: Где
2: приехали?
0: Чемоданы?
2: По всей стране. Не.
1: Правда, получается, что и потом я читаю отзывы, они уже создают свои такие коалиции, они не просто приезжают, они приезжают на концерт, потом они заказывают какие-то экскурсии, путешествуют по городам, изучают, собственно говоря, родину нашу, ведь долгое время у нас туризм такой был тихий, скромный.
0: А палатки они прямо в концертном зале разбивают?
2: У служебного входа.
0: Для того, чтобы наша беседа не зашла совсем в фантасмагорическую историю, давайте мы уже продолжим концерт. Ева Польна.
1: Это же песня, на которой вы

все выросли, дорогие друзья, и продолжаете расти как высокоморальные прекрасные личности и во всех смыслах прекрасных. И вспоминаем слова, поем прямо там, где находимся. За рулем, за чашкой чая, в спа и так далее.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте jilandrus.ru.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12.
3: Авторадио.
1: На Авторадио.
6: Мы только что с ней договорились, что я к ней приду на мастер-класс по танцам, по хореографии. У меня большое будущее. Ева Польна здесь у нас в студии.
7: Напугали меня.
6: Продолжаем. Лучшее в тебе.

Ева Польна и ее цитата. Что меня точно не интересует, сделать простой трек, чтобы под меня танцевала молодежь. Мне это не интересно. Я взрослый артист, я взрослый автор. Ну и мы продолжаем. Очередной хит. Ева Польна. Весь мир. Где?

лишь признание, не кстати, скажи. Небо было легче не знать, что ты врешь, а теперь навстречу.

И я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Вот и сегодня вы все у меня.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Начну печально. Совсем скоро, через несколько минут, концерт, живой концерт Евы Польной в эфире Авторадио закончится. Но у нас есть прекрасная возможность встретиться совсем скоро. 18 и 19 июля ВК-фест, 1 августа Москва, дизайн-завод, и 21 августа Самара. И еще одна композиция в нашем эфире.
2: Я на 300% права, когда скажу, что эти слова... Каждый из нас готов слышать абсолютно на любом языке этого мира. И даже на языке цветов, деревьев, на языке кошачьих и на собачьих. Потому что эта фраза, которую я спела для вас на французском, означает только одно. Я тебя люблю.

0: Певица, которую честно, искренне можно благодарить за красоту. Спасибо огромное. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, всем спасибо за поддержку, за внимание. Обожаю, люблю, жму лапы.
2: Ну что, друзья, это было замечательное шоу Мурзилки Лайв. Спасибо Еве за это. Ну и вам, конечно же, нашим
0: спасибо.
2: Слушателям. Прощаемся до завтра, до 6 вечера. Пока.
0: Счастливо.
3: Вечернее шоу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. По Рыльску нанесли удар дроном. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автоглаз». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
3: Про главное.
2: В Курской области из-за атаки со стороны Украины пострадал мужчина. ЧП случилось в Рыльске. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, мужчина получил незначительное ранение. Медпомощь ему оказали на месте. Местный житель будет наблюдаться амбулаторно.
3: Про оружие.
2: Великобритания присоединилась к программе ЕС по военному финансированию Украины. Как пишет ТАСС, речь об участии в выделении Киеву 90 миллиардов евро. Благодаря этой программе британские оборонные компании получат возможность участвовать в тендерах на получение контрактов, что откроет доступ к нескольким миллиардам евро потенциальных инвестиций, сохранит рабочие места и укрепит оборонно-промышленную базу страны.
3: Про туризм.
2: Летние речные круизы в России почти распроданы. Наиболее востребованные маршруты уже загружены на 90-100%. Как пишут ведомости, в этом году снизился средний чек. Туристы реже выбирают продолжительные путешествия и чаще покупают отдельные участки маршрутов. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал Авторадио, чем речные круизы привлекли российских туристов.
5: Ежегодно в речные круизы в России отправляются свыше 500 000 человек. И спрос каждый год растет на 10%. Прежде всего, это все-таки уникальный вид путешествий, который дает ежедневную смену впечатлений, смену городов. И можно выбрать как короткое путешествие на 2-3 дня, фактически на выходные дни, так и более продолжительные 5-7 дней, и даже есть 14-дневные речные круизы. География самая разнообразная. Это может быть и Углич, Мышкин, и Санкт-Петербург, Кижи, Казань и другие популярные направления. Хорошо, что в речных круизах есть различные категории теплоходов, различные категории кают, и поэтому каждый может выбрать и бюджет под свой финансовый ресурс.
2: Отмечу, по словам эксперта, желательно заранее планировать поездку и покупать билеты, так как спрос на речные круизы достаточно велик. В навигацию, которая продлится с конца апреля до ноября 2026 года, запланировано примерно 7000 круизных программ. Их выполняют более 100 теплоходов из 40 городов России.
3: Про стихию.
2: Мощный тайфун Бави вместе с циклоном обрушится на Приморские и Хабаровские края. Об этом пишет Лента.ру. В результате на юге Дальнего Востока образуется один масштабный циклон. Согласно прогнозам синоптиков, в Приморском крае количество осадков в некоторых местах может составить примерно до 100 миллиметров. Официальный курс доллара на завтра составил 76 рублей и 62 копейки, согласно прогнозам ЦБ. Официальный курс европейской валюты, по данным регулятора, 87 рублей и 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Вопрос, конечно, спорный, друзья. Если кто-то вас уверяет, что лучше уже быть не может, не слушайте, нет предела совершенству. Ну, пример тому — прямой эфир Авторадио, друзья. Здесь с каждым разом все лучше, все интереснее, и музыка все прекрасней. 24/7. Зовут меня Олег Пивунов. Всем прекрасного вечера, кто на волне первого автомобильного его встречает. Здравствуй, страна!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Авторадио.

Будем считать эфир Авторадио, конечно, нашим общим домом, безусловно. А что, здесь хорошо, тепло, весело. И самое главное, что мы вместе, друзья. Стоит лишь настроиться на правильную волну в FM-приемнике 93 FM, ну или включить умную колонку. Интернет-вещание, способов быть с нами рядом очень-очень много. Зовут меня Олег Пивунов. Всем хорошего вечера.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массированной беспилотной атаки в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба ведомства, был атакован поселок Пионерский в Истринском округе, жилой дом в Солнечногорске и гражданские объекты в Можайском округе. Погибли 3 человека, 3 ранены, еще одну пожилую женщину разыскивают под завалами в Истре. Число пострадавших уточняется, также повреждены 5 жилых домов и 5 автомобилей.
0: Про Крым.
2: В обесточенные населенные пункты Крыма направят генераторы. Некоторые населенные пункты полуострова до сих пор остаются без электричества, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее из-за внешнего воздействия свет пропал во всех городах и районах Крыма, а также в Севастополе. Большую часть объектов позже подключили по резервной схеме. На случай перебоев операторы связи также включили аварийный роуминг.
0: Про подростков.
2: В России в первом полугодии выявили почти 12 тысяч несовершеннолетних преступников. По данным МВД, это примерно на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это можно объяснить тем, что дети и подростки зачастую не осознают того, что совершают противоправные деяния, рассказала Авторадио член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
3: На самом деле у нас есть две основные статьи, по которым сейчас привлекаются несовершеннолетние. Это наркотики и это дела о мошенничестве. Еще, наверное, стоит упомянуть терроризм, экстремизм. Причем мы сейчас фиксируем рост количества дел, когда мошенники обращаются к несовершеннолетнему и под разными предлогами вовлекают его в какую-то преступную деятельность. Абсолютно большинство смогли доказать, по крайней мере, вот эксперты стали на их сторону, что ребята не осознавали, что-то противоправно совершают. То есть они были совершенно уверены, что делают нечто, вот что законодательством разрешено. Родителям нужно рассказывать, что мир не розовый, да? Почему-то некоторые родители боятся напрямую детям рассказать о том, что происходит. Сегодня нацелены преступники, которые работают из-за границы, на детей.
2: Отмечу, по данным СМИ, при этом рост подростковой преступности происходит на фоне общего снижения числа преступлений в России.
0: Про стихию.
2: 18 муниципалитетов в Свердловской области находятся в зоне подтопления. Сохраняется ограничение транспортного сообщения со многими населенными пунктами. Об этом рассказал губернатор региона Денис Паслер. В регионе сохраняется неблагоприятная гидрологическая обстановка. Интенсивность осадков постепенно снижается, но при этом подтопление отдельных населенных пунктов продолжается. Отмечается, что на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень на 196-м, а также на 210-м километрах движение транспорта перекрыто. Там организованы объездные маршруты.
0: Про спорт.
2: Международная федерация настольного тенниса начнет полноценно допускать российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Отмечается, что ограничения снимут, начиная с 28 июля. Как пишет ТАСС, теперь наши спортсмены смогут выступить с флагом и гимном. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 76 рублей и 62 копейки. Официальный курс европейской валюты – 87 рублей и 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Какой же приятный бонус есть у поэтов и музыкантов, да, они могут признаться в любви, ну, в такой замечательной форме, да, в виде песни или стихотворения. Ну и мы с вами тоже можем не отставать. Тем, кто дорог нашему сердцу, можем сказать несколько приятных теплых слов и, например, в добавление включить еще и прямой эфир Авторадио. А чем не признание в любви? 100%. Добрый вечер всем, кто вместе с нами над малыми и большими городами звучит первое автомобильное радио. Меня зовут Олег Пивунов. Делаем чуть громче. Ну и подпевать, кстати, не возбраняется.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Авторадио.

Мобильное радио, друзья, и его чудесная музыка. Ловите волну в интернете, включайте колонки громче, потому что мы рядом с вами. От Москвы до самых до окраин. Зовут меня Олег Пивунов. Движение только вперед.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Известная мужская мантра, согласитесь, да? Они все такие, а я нет, я не такой. Ну а что делать, если хочется себя презентовать и представить как-то получше? Не похвалишь сам, то и другие не поспешат. Друзья, давайте друг другу презентовать хорошее настроение, такое как в прямом эфире Первого автомобильного радио. Ну и, конечно, презентуем лучшие музыкальные пьесы, которые никого не оставляют равнодушным. Вот одна такая как раз-таки впереди. Чуть-чуть можно сделать прием громче и насладиться звуками этой гитары, этими замечательными аккордами. Зовут меня Олег Пивунов, страна «Привет», это Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, блин.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, пари, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий, срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

вправо. Как же это романтично, друзья, ежедневно чем-то покорять сердца наших любимых. Поступками или хорошими словами. Ну а вот Авторадио покоряет ваши сердца отличной музыкой, теплыми ритмами, замечательными звуками, которые, мне кажется, наполняют сердце и делают его добрее и мягче. Всем хорошего вечернего часа. Зовут меня Олег Пивунов. Это первое автомобильное, друзья. Желаю вам покорить не только близких, но и те вершины, которые вы ставите перед собой. Страна, привет! Привет!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Музыка авторадио действительно трогает сердца, это ведь правда. До глубины души просто порой эти ноты, согласитесь. Всем доброй ночи, хорошего настроения. С первым автомобильным движемся только вперед. Зовут меня Олег Пивунов. Услышимся обязательно еще раз. Ну а пока делайте приемники на ту громкость, которая позволяет вам в этот час, и наслаждайтесь отличной музыкой. Теплый

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Люди действительно делятся на два типа. Ведомые и ведущие, да? Но смотря с кем, в какое путешествие отправляться. Я вам посоветую лишь одно. Если путь у вас предстоит, то включайте авторадио. Это самый лучший попутчик. Друзья, здравствуйте. Зовут меня Олег Пивунов. Движение вперед с первым автомобильным. И впереди еще огромное количество замечательной музыки. Ну а вам желаю добра, любви и тепла, конечно же.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, если до океана еще не добрались или только собираетесь, можно как-то имитировать. Есть различные водоемы в каждом, собственно, регионе нашей необъятной страны. Страна, привет! Это Авторадио, и с этими ритмами движемся вперед. Зовут меня Олег Ливанов. Услышимся обязательно еще раз. Ну, а пока оставайтесь с нами.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Дожди как-то этим летом, знаете, прямо берут верх над теплой погодой. И во многих, действительно, уголках России намечаются какие-то ливни бесконечные. Тем не менее, это никак сезона нам не испортит. У нас теплая музыка на Авторадио, у нас хорошее настроение, и все мы вместе. Привет, друзья, еще раз. Доброго вам часа. Зовут меня Олег Пивонов. Движение только вперед. С первым автомобильным делаем чуть громче, если есть возможность.